вас мерщины ровно в половине недельцы. Фолк, сей, фолк, не лофам, сей,